ακούετε. На этой плиши полюс планеты. Как бы ты кричал, че прошепотил,